Юсуф Ди Кэч. Телегани бит. Она была среди кого кайдю синдраса не мушк. Вишала дюрну вогаву кво. Фанфан вогер эпсери. Ешкандану.